0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошу со.
1: Как позже?
2: Не вем.
1: Чеходла ты не веешь, как позже?
2: Смой живай в правом часу, Йозефина. Мама ищи квиле.
1: Ох, але цутола енеш видеть, кейко меншину ищи мамой предать, чтобы мой напус.
2: Ох, цейш докваны час в меншинах або секундах видеть.
3: Добре ранне.
2: Добре ранне, Лексио.
1: Руне в правом воку мику.
3: Яжно свышу. Докваны час ваю забирам.
2: Хай, ту не тола кужды джин самсны, шно лет стотки дуо.
1: Хе, как та доминись?
2: 60 секунду су една меншина. 60 меншину су една ходжина. Але че ходла, не можа то 100 секунду быч, або 100 меншину.
1: Хе, то су тола ище ништ упрашау нее.
3: Я че зрозумю. А вим, что менишь?
2: Скончне. Минутку лежу джак за твою помощь, Лексио.
3: Ведь с теми 60 секундами скуткуе на прени полад вопрауджене практиска.
2: Хай, в математице вуживаме децимальный систем. То река личба 10 че база личения. Кайш пола ваху, дорожчу або волюмена.
1: То я в физице теж так.
3: Хай! Jenož při času a tež při kutách činíme vůzače. Ličenský systém z ličbu 60 jako báza pokáža dře z časa Babylonianu. Před 4500 letami ličachu oni se svojimi 10 postami nic jenož hač do 10, ale samo hač do 60, dokud kombinovachu posty a ich sieba dva.
2: A dla tuch Babylonianu meri so hodzina v 60 kročelach?
3: Hai, cele prawie. Mejachu kruhojte cifronik. Cifronik je tak rec mez vočo časnika. Kajš je dženca znajeme. Vojtola vistaj, dež geometrii z kružidvom kru činitaj, ma kru cista v 60 stopňu. Tutun kru rozdzielichu do 12 kročelu. Kožde 30 stopňu přinže jedna cifra. Mez tymi sú 5 menších kročelu za menšine.
2: To ryka, 90 stopňu sú 15 menšinu, 180 stopňu sú 30 menšinu a tohodla 360 stopňu za 60 menšinu.
3: Múdre kádla, Tadejo. Jara dere se to spoznal a rozkvat. Při rozdzieleniu menšinu do sekundu sú so vedomostnice potom na tutem systémie orientovali.
1: Respekt!
2: Dere tak. Josefina, si so predetala za časom prašova. Môžu či riec, so je netko krutko do napu.
1: Netko pak fix. Za 600 sekundu votiede na ju bus. Mi so rene, Lexio!
3: Božeme, ahoj!